0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква. Само таква.
2: Argus Tours. Резервишите на време. Argus Tours.
0: Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.